незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза.